Чевнит Альшери, Шахчала свой ваниса, Пехка так пейве и бери, Пикталим пора гитай, Война под айге левасам, Васам ле айге комай, Nu är det jag vill ge god lasam, Айге год